0: Тахаев, председатель Хаевского управления Алиинтеграции. Татьяна, добрый вечер.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: А что подготовила Хайфа к 9 мая в этом году?
1: В Хайфе есть мемориал, это памятник еврейскому воину, посвященный воинам-евреям Второй мировой войны. Он расположен в районе Рома-Треве и является местом памяти для жителей города, где на протяжении многих лет проводятся церемонии возложения венков. Некоторые представители новой старой городской власти со своим приходом игнорировали эту традицию, отмечающих победу над нацистской Германией, но в этом году я намерена ее вернуть. Ведь очень важно помнить, что евреи были не только жертвами, но и героями. 1,5 миллиона евреев сражались в армиях стран антигитлеровской коалиции. Среди них был и мой дедушка, братья моей бабушки, благословенна их память. В 2017 году был утвержден законопроект «Партии наш дом Израиль» и «День Победы» внесен в реестр государственных праздников Израиля. Да и как может быть иначе? Ведь в результате той войны было принято решение о основании государства Израиль. И вот в Хайфе мы возвращаем эту традицию. Завтра пройдет церемония, как я сказала, у этого памятника, возложение венков. Будут десятки, внесены в участие десятки пережившихся Холокост. К сожалению, ветеранов остается все меньше и меньше.
0: Сколько на сегодняшний день?
1: На сегодняшний день в Хайфе живут 6 ветеранов. К троим из них они уже не смогут прийти на эту встречу. К троим из них я лично приеду домой поздравить и поблагодарить их. Еще трое из них уже, к сожалению, в очень плохом состоянии здоровья. Находятся в домах старелых. Возможно, прийти, кроме чего на снизу.
0: Скажите, есть ли отдельные программы вообще для поддержки пожилых репатриантов и ветеранов в городе Хайфа? Не только
1: программ
0: сам.
1: Программ здесь очень много. Есть очень много НКО, которые занимаются и помогают им. И опять-таки в нашем управлении тоже ставят во главу угла пережившие Холокост и пережившие эту страшную войну. Понятно, что всегда останутся люди, которые где-то падают между стульев системы. Это плохо, да, но опять-таки, их, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. Но мы стараемся, насколько можно, уделять им внимание, особенно в такое непростое время, и военное, и когда, в общем-то, они остаются одни дома. Поэтому стараемся куча волонтерских проектов, молодежи, которая помогает, обзванивает их, приходит к ним, потому что для людей пожилого возраста самое страшное – это одиночество. Поэтому вот есть очень много программ, которые пытается максимально обнять.
0: Татьяна, а что будет в школах? Будет ли каким-то образом этот день отмечен в школах города?
1: Это зависит от школы к школе, от руководства школы, как я и сказала.
0: То есть нет какой-то централизованной...
1: День этот признан... Нет, нет организованный, потому что это должно идти в первую очередь от Министерства образования, а там уже на городском уровне как бы тоже есть какие-то инициативы, но на городском уровне прежде всего это должно быть указание Министерства образования, так что это не к нам.
0: Насколько вообще сегодняшняя тема вот 9 мая в городе жива? Вот говорят ли они, хотят ли, чтобы были мероприятия, посвященные этому дню?
1: Идется очень много споров на эту тему, но я думаю, что это вообще тема, которая не должна обсуждаться. Это была победа цивилизации над варварством, это наша память, это наше наследие, это наш долг. Особенно после трагедии 7 октября, когда и сейчас, несмотря на так называемое временное прекращение огня, север страны находится под обстрелом, израильские солдаты и потомки тех воинов-героев гибнут на фронте, защищая нас, и тема нацизма не исчерпана. Это да, должно быть отмечено, но опять, как я и сказала, именно поэтому мы делаем специфику мероприятия, это день памяти в первую очередь. И да, очень важно передавать это молодежи, так и завтра на нашем мероприятии будет очень много молодежи, будут солдатики, которые будут вручать цветы пожилым людям, пережившим этот кошмар, ну, совсем в детстве, да, мы здесь понимаем, это 81-я годовщина Победы, то есть самому молодому 90 лет.
0: Скажите, а что лично для вас значит 9 мая?
1: Как я и сказала, я девочка, которая из семьи, предки, которые были и как и были жертвами Холокоста, так и были воинами. Часть семьи моих бабушки и дедушки, Тихонам Левраха, кто-то погиб, кто-то сожжен, кто-то...

0: погиб на фронте. Дед мой, приписав к себе, к возрасту, как тогда было принято, 2 года, отправился на войну и в 45-м году на танке вошел в Германию. Поэтому это, да, это всегда отмечалось у нас дома. Отмечалось как память, и действительно то, что мне привили это наследие, эту память, я думаю, что мы должны передавать дальше. Это очень важно.
1: Татьяна, спасибо вам большое за этот комментарий. Спасибо, что согласились принять участие.
0: Спасибо вам большое. Пользуясь возможностью, я хочу пригласить всех, кто нас слушает в Хайфе, и не только в Хайфе. Завтра на улице Интернационал 24 наше мероприятие «Возложение венков и памяти» в 11 часов утра. Мероприятие организовано Хайфским управлением отделения интеграции при поддержке муниципалитета. Приглашаем вас и берегите себя, помните. Мы должны помнить.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всех благ.
1: Ну и немножко пробежимся с вами по городам, где еще пройдут памятные мероприятия. В Кирьят-Моцкине в парке Голда завтра, 8 мая, пройдет мероприятие в 10 утра у памятника солдатам и партизанам, погибших во Второй мировой войне. Это будет церемония возложения венков. Приходите, если вы проживаете в Кирьят-Моцкине. Поедем немножко на юг, в Арат. 8 числа в 9:30 утра начнется бессмертный полк, а в 10 утра состоится церемония памяти возле памятника «Скорбь и победа». А 10 числа вечером будет концерт на городской площади. Тоже приглашаются все желающие. К сожалению, в этом году Нетания проводит только концерт для пожилых людей, который уже будет сегодня в 7 часов вечера. Мероприятий памятных муниципалитет, к сожалению, не проводят. Муниципалитет Петах-Тиквы при участии городского отдела абсорбции приглашает всех жителей на церемонию памяти на улицу Усишкин, угол Равиф-Сапир. Будет проходить там возложение венков и различные церемониальные мероприятия. В Бат-Ям город также приглашает жителей города на ежегодную церемонию, посвященную победе над нацистской Германией. Церемония состоится, приглашал, сегодня состоялась уже в 11 утра 7 мая у памятника еврейскому войну на бульваре Ацмаут. А, к сожалению, вот немножко пораньше я вот этот момент упустила и, к сожалению, не увидела, что это уже мероприятие было. Но это я вам рассказала про крупные города. Есть, конечно же, еще мероприятия, которые проводятся и в Кирьят-Яме, и в Афуле, и в Хадере. Поэтому на сайтах муниципалитетов вся информация это присутствует. Так что если вы захотите посетить такие мероприятия, обязательно приходите. Но немножечко поговорим о правах пожилых людей, которые признаны ветеранами Второй мировой войны. Как известно, ветераны у нас Второй мировой войны имеют право на получение ежегодной выплаты. Не все, конечно, ветераны, а только те, кто признаны нуждающимся, только те, кто получают социальную надбавку от Битух Люми. На сегодняшний день эта выплата составляет 8261 шекель в год, и она выплачивается двумя равными частями – в мае, как правило, к 9 мая, и в августе. И вот то, что, честно говоря, меня очень удивило, не все, оказывается, понимают, кто может получить статус ветерана Второй мировой войны. Ведь его, как оказалось, могут получить не только те, кто воевал на фронте, а к этой категории относятся люди, которые работали в тылу и вносили в свой вклад в победу над нацистской Германией. Тут буквально сегодня я прослушала программу, которую ведет доктор Гали Тамир. Эта программа она ведет на иврите, называется «Земагейлахем». Программа, которая это тоже подобная программа, аналогичная нашей программе «Особый случай», где также поднимаются социальные ситуации и рассказываются различные случаи жителей Израиля. И вот так в такую программу обратилась женщина. Она, между прочим, говорила полностью на иврите, и она рассказывала о том, что во время войны, будучи совсем подростком, ее мама была младше 16 лет, работала в одном госпитале, куда привозили раненых солдат. Это была тяжелая и изнуряющая работа, зачастую на грани человеческих возможностей. И при этом, как оказалось, семья даже не знала, что такой труд может давать право на признание статуса ветерана в Израиле и, соответственно, на получение помощи. И, к сожалению, в тот момент выступал и юрист, который подтвердил слова о том, что такие люди также имеют право на получение статуса в Израиле. И действительно, как оказалось, что таких людей, кто не знает о своих правах, в Израиле было немало. Поэтому, на мой взгляд, важно не только помнить и чтить память, но и проверять свои права. Иногда за этим стоит реальные возможности получить ту или иную поддержку от государства. Если мы говорим о том, как получить статус ветерана Второй мировой войны, то нужно получить признание от Министерства обороны по статусу, по закону ветеранов Второй мировой войны, если они отвечают, конечно же, определенным критериям. То есть в первую очередь, это в период Второй мировой войны они служили из армии, в армии одной из стран-союзниц, воевавших с Германией, или состояли в подпольной организации, противостоящей вражеской власти. Они официально признаны государственными органами бывшего Советского Союза и имеют официальный документ о прохождении военной службы, удостоверение жителя блокадного Ленинграда или справку о проживании в городе в период блокады во время Второй мировой войны. Признанные ветеранами Второй мировой войны имеют право на получение медали «Борец с нацизмом», медали и удостоверения ветерана войны от Министерства обороны. Чтобы подать просьбу, если, не дай бог, нас сейчас слушают, и кто-то чувствует, что он что-то упустил в правах, которые может получить его близкий и родной родственник, то нужно обратиться в департамент медалей и нагрудных знаков Министерства обороны для получения соответствующих бланков. Заполнить бланки и вернуть их в офис департамента. Те, кто уже признан... Но тут важно уточнить, что если ваш родственник признан инвалидом войны с нацистами, тогда он не сможет получить статус ветерана Второй мировой войны. Тут это важно понимать. Я уже сказала, что есть, конечно, дополнительная дотация, которая выплачивается ветеранам Второй мировой войны. И есть еще дополнительные льготы, которые предоставляются ветеранам. Это помощь на аренду квартиры, естественно, освобождение от оплаты лекарств, как для переживших Холокост. И более того, если мы говорим о вдовах и вдовцах ветеранов Второй мировой войны, они также имеют право на получение пособия ветерана в течение трех лет после смерти своего супруга. В такой ситуации тоже это нужно обязательно проверить, что вы ее получаете, потому что многие таким же образом теряют свои права, когда умирает близкий родственник, и, к сожалению, не обращаются и не проверяют, могут ли они получить ту или иную выплату. Ну и, конечно же, если мы говорим немножечко хочу рассказать о себе. Я, к примеру, никогда не знала, не была лично знакома со своими бабушкой и дедушкой, и все, что я о них знаю, это рассказы близких, которые, к сожалению, уже нет рядом. Мой дедушка тоже воевал в рядах Красной Армии в звании старшего лейтенанта. Он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Я поковырялась в архивных документах и нашла запись от 25 декабря 1944 года. Там сухим языком был описан один бой моего дедушки с немецким гарнизоном в деревне Римекас. В этом документе было написано, что он несколько раз поднимал свое подразделение в атаку, чтобы его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника, и в ходе боя были уничтожены многие пулеметные точки и нанесен серьезный урон. И есть строки о том, как он отражал контратаку даже, как стрелял в упор, как шел в рукопашную. Но за этими словами, конечно же, не просто военная сводка, а за ними человек, который шел вперед, понимая, что от его действий зависит жизнь других. Пока он был на фронте, моя бабушка оставалась в Ленинграде. У них на тот момент уже было двое детей. Младшего удалось эвакуировать на Кавказ, чтобы спасти ему жизнь. А бабушка осталась в блокадном городе со старшим сыном и сама работала на заводе, где производили боеприпасы. Ну, конечно же, кто знает, о чем я говорю, это была жизнь у них на пределе. Голод, холод, постоянное истощение. люди умирали в большом количестве. И вот в один из самых таких тяжелых периодов дедушке ненадолго удалось вырваться с фронта. Он приехал в блокадный Ленинград и нашел мою бабушку и сына, моего дядю, в крайне тогда тяжелом состоянии. И, по сути, вот этот приезд их спас. Их тогда срочно госпитализировали, что дало им, конечно, шанс выжить. А после войны, когда казалось, что уже страшное позади, но его ждало еще одно испытание – это найти младшего сына, которого эвакуировали. Ребенку уже успели даже дать другое имя, документы были полностью все утеряны. И поиски тогда заняли много времени. Дедушка писал письма, обращался в разные инстанции, и в итоге его нашел. Именно вот так вот семья воссоединилась. И я, честно говоря, очень рада за то, что мой дедушка тогда не остановился, потому что семья – это все-таки ценности, как и сама победа. Но это только часть истории моей семьи, и я уверена, что у каждого из вас, кто слушает сегодня, своя история, своя память и свои герои. Иногда мы знаем эти истории детали, иногда, как вот я, только по обрывкам, по рассказам, по документам. Но это, на мой взгляд, не делает их менее неважными. Пока мы помним, ведь эти люди продолжают быть с нами в наших словах, в наших сердцах и в том, как мы живем. И, наверное, в этом и есть смысл сегодняшнего дня. На этом программу я заканчиваю. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваш номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Звукорежиссерским пультом был Зафер Салим, у микрофона была Татьяна Берлин. Я желаю вам спокойных и тихих выходных.
2: Не было весны, и вдруг она пришла. Я услыхал над головой на самом краешке войны забытый свист щегла навек.

друг друга в тишину, а говорят один щегол, не делает весны навеки.

А мы, друзья, живем. Что нет войны, была и нет. А мы, друзья, живем.

Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам на фронте снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены. И в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы дойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет?

Так бывает в дни войны. Есть минуты тишины, когда бой умолкает устало, и разрывы почти не слышны. И стоим

Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Итак, мы продолжаем наши программы. Программа «Открытый микрофон» в нашем эфире. Сегодня на ваши вопросы, отвечает лицензированный специалист, пенсионный консультант в области пенсионных отчислений и сбережений Георгий Гоша Иткис. Как обычно, Гоша, во-первых, добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Рада вас видеть и слышать в нашей студии. Радиослушатели ждут. Как всегда, тема такая, что сколько бы лет не продолжались консультации на эту тему, тема, к сожалению, так или иначе горячая, и все равно, несмотря на то, сколько времени, лет, месяцев вы и ваши коллеги объясняют нам для вас простые вещи, это далеко не всегда оседает в голове, и действительно мы, будущие пенсионеры, те, кто сейчас уже в этом статусе, не понимают огромного количества вещей, и всегда стоит, конечно, к этому возвращаться, но просто выхода нет, вы сами знаете это лучше нас.
1: Я в душе тихо надеюсь, что до моего выхода на пенсию мне работы хватит. Ну, потому что 3 года назад, вы помните, ну, чуть меньше, мир был поражен искусственным интеллектом, который ChatGPT, который тогда вышел, все говорили, все, там, все профессии скоро станут не нужны, всех заменит искусственный интеллект. Пока мы видим, что этого не происходит. Но готовимся, конечно, я, по-моему, говорил, я даже научился ремонтировать пылесос, робот, на всякий случай, если вдруг придется какую-то новую работу искать. Вот. Но пока действительно вопросов хватает, вопросов разных, объясняем. Иногда приходится повторять, но повторение, наверное, не только мать учения, но и помогает людям в конкретной какой-то ситуации решить их конкретную проблему, хотя мы всегда добавляем, что нельзя, послушав радио, задав вопрос по радио, принимать ответ как руководство к действию. Нужно рассматривать его как, ну, такую информацию к размышлению.
0: Понятно. Я хочу напомнить номер нашего прямого эфира 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Есть что-то, что вы хотели бы обозначить в начале, какие-то новости, что-то, или обратимся сразу к радиослушателям?
1: Есть одна тема, о которой мы хотели, я говорю по привычке с женой, которая сегодня не приехала, но незримо с нами, я надеюсь, нас слушает. Арина, привет. Вы месяц назад меня спросили об инвестиционных портфелях,
0: да.
1: И мы эту тему обсудили. Параллельно шли разговоры, шли обсуждения в Фейсбуке, очень многие вопросы начинались со слов «в связи с падениями на бирже», то есть люди какие-то, у людей были панические настроения. Так вот, вчера мы получили неофициальную информацию о том, что апрель по результатам инвестиционным, видимо, окажется лучшим месяцем, начиная с 2020 года. Помните, что было в 2020 году? Была
0: COVID,
1: корона,
0: пандемия, да.
1: Да, сначала все начало падать, понижаться, не падать, мы не любим это слово, понижаться, резкие начались понижения, потому что непонятно было, что, куда и как идет, но как только забрезжила надежда, как только стало понятно, что да, это болезнь страшная, неприятная, люди болеют, люди, к сожалению, умирают, но уже лучшие умы работают над созданием вакцины, как только это стало понятно, рынки пошли вверх, и началось это не в ноябре-декабре 2020 года, когда уже стали делать прививки, а гораздо раньше. В мае 2020 года уже рынки пошли наверх, уже начались повышения. И можно сказать, что сейчас мы наблюдали примерно похожую ситуацию. Март был очень нервным. В марте кое-что понизилось, но не все. Например, на Тель-Авивской бирже были несколько дней бурного роста. Апрель, по результатам, которые скоро будут опубликованы, принес вкладчикам от 4 до 8,5-9%. Ну, разница, то есть это зависит от того, какой уровень акций, какой уровень риска у них в портфелях. Портфели с повышенным содержанием акций принесли 8-9%. Можно спросить тут, а что с S&P 500, который стал популярен где-то 2-3 года назад, многие привязали к нему свои сбережения. С ним, в кавычках, проблема. Он вырос хорошо, но шекель по отношению к доллару укрепился. Вдруг приходится вспоминать слова девальвация, револьвация. Помните, 30 лет назад каждый день об этом говорили, что пихут, я даже вспомнил такое слово. А сейчас из-за револьвации, то есть укрепления курса шекеля по отношению к доллару, результаты привязки к индексу S&P не такие впечатляющие, как было, скажем, в 2024 году, но люди молодые или среднего возраста, которые на него поставили и которым на пенсию выходить не завтра и не послезавтра, а через 15, 20, 25 лет, вполне могут не менять позицию, оставить там, куда они перешли. Главное не паниковать, не спешить спасать, тут в кавычках нельзя пока, да? Не спешить, не бежать спасать свои деньги, потому что никогда не угадаете, когда рынок начнет понижаться, и никогда не угадаете, когда начнутся повышения. Если после понижений поменять уровень риска, уменьшить количество акций, то, скорее всего, проиграете дважды. Сохраняйте спокойствие. Даже те, кому нужно было принять решение, вот им завтра выходить на пенсию. И то мы видели, что ситуация не была такой драматичной, и можно было начать получать пенсию, и это не откладывать, не терять на этом деньги.
0: Спасибо. У нас есть радиослушатели, обратимся к первому. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
2: Это, наверное, я. Да. Добрый день. Добрый. Меня зовут Олег.
1: Здравствуйте, Олег.
2: Север. На первый вопрос вы уже ответили. И еще один такой вопрос, не знаю, можете ли вы ответить на него или нет. Это ваша специализация или нет, допустим. А пенсия является доходом, правильно? И у каждого есть никудодзикуй. И могу ли я подать, и с этого дохода берется налог, если положено, если нет, то у меня есть зикуй на возвраты налога или нет? Могу ли я подать прошение на возврат налога с пенсии?
1: Когда вы получаете пенсию, пенсионная компания каждый месяц вам присылает ТЛУШ. Так же, как работая, вы получали ТЛУШ Москора, да, платежную ведомость о зарплате, также и пенсионер получает ведомость о пенсии. В конце года, вернее, в марте-апреле, так же, как работодатель, пенсионная компания присылает вам форму 106, такой годовой ТЛУШ, годовая ведомость, в котором подводятся результаты года, сколько вам заплатили, сколько вас сняли налогов. С точки зрения налогового управления, подавать возврат на зарплату, то есть просьбу на возврат налогов, которые были сняты с зарплаты и сняты с пенсии, ситуация очень похожая. Единственная только разница – это наша как-то пресловутая и преснопамятная кибос хует. Если его не сделать, то может оказаться, что вы заплатите подоходный налог больше, чем если его сделать. Не всегда, не всем нужно его оформлять. В некоторых ситуациях можно напрямую в пенсионную компанию подать, мы говорили об этом не раз, форму 161-HET. Иногда нужно заполнить в налоговой, оформляя ТУМАС, форму 161-MEM, чтобы не переплачивать налогов. Но общий ответ на ваш вопрос, конечно, да. Если вы платили налоги, которые платить не должны, если прошел уже год, то есть нельзя этот возврат оформить через саму компанию, которая вам платит пенсию, то да, конечно, вы можете подать, приложить к отчету годовому форму 106 от пенсионной компании.
2: Да, понятно.
1: Но собирать нужно все документы. То есть, если вы женаты, то вместе с женой. Если вы также работаете, то то, что вам работодатель дает форму 106. Если вам продолжают делать пенсионные отчисления, то отчеты с пенсионной компанией и так далее. Все как обычно. То есть, в этом смысле пенсионер мало чем отличается от наемного работника или от самозанятого. То есть, все точно так же, только нужно проверять, что льготы, которые вам положены как пенсионеру, если положено, что вы их полностью используете. А также другие. Вот сейчас много говорили о льготах, которые получили жители Ашкелона. Сейчас нужно переделывать. Если будет вопрос об этом, можно будет тоже поговорить. Им нужно переделывать некоторым ТУМАС. Все льготы, которые положены, нужно использовать.
2: А вот еще вопрос такой. Гимель или Ашка? Вот вы
1: Гимель.
2: Говорите,
1: пенсионный. Гимель. Да.
2: Гимель, да. Какое время нужно для того, чтобы вывести свои средства оттуда?
1: Там обычно это около недели. Есть в начале месяца несколько дней, когда они не производят выплату, а так, в общем, в любой день можно подать, и до недели, там некоторые говорят 4 рабочих дня, ну, я говорю, неделя примерно, что вы деньги свои получите. Налог на прибыль, если прибыль была, они вычтут сами, то есть там не нужно. Ну,
2: с этого не берется налог.
1: Налог на прибыль, если Кипкупатгемель АШК ваша заработала прибыль, нагуляла жирок, то будет налог на прибыль.
2: Мне кажется, я прав, что с этого, с прибыли, с Гемель АШК налог не берется.
1: Вы не правы, вы ошибаетесь.
2: Ну, может быть, я не буду с вами спорить. Всего вам доброго, большое спасибо.
1: Спасибо вам за вопросы, Шаббат
2: шалом. До свидания.
0: Всего хорошего, до свидания. Переходим
1: Олег,
0: к следующему
1: спасибо.
0: Радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день, это Галина. У меня будет такой вопрос. Я приближаюсь к возрасту пенсионному, поскольку я в 63,3, кто в этом году идет на пенсию. Вчера я была на лекции у экономиста, нас собирали с Битуаплиуми, и я его до конца не поняла. На иврите была там лекция, и он сказал что-то про кибос хует. Я хочу, когда придет мое время, получать столько маскоры, продолжать работать и получать кизбат ватик, ну, пособие по старости. А когда уже закончу работу, потому что я еще хочу побыть год на столе перед тем, как выйду, а тогда закончу работу, я хочу тогда открыть и получать пенсию. И вот что я еще... Не особо я на работе, поэтому шумно, извините. И поэтому я хочу как бы узнать, если я гильпреша, ну, мой возраст пенсионный, даже если я не открываю кассу, я сразу должна делать кибос хует?
1: Отнюдь. Кибос хует, я уже сразу отвечаю. Нет, кибос хует оформляется... Собственно, нужно понимать, что за хует, о каких правах идет речь. Это права пенсионера на определенные налоговые льготы на его пенсию. Вы сейчас сказали, что пенсию вы оформлять не будете. Вы хотите продолжать работать и оформить пособие пожилого гражданина из Битуах Леуми, а пенсию оформлять только после того, как вы получите, прополучаете свое пособие по безработице. В вашем случае, если и нужно будет когда-либо вам оформлять КИБО, то только после получения первой пенсии. И то нужно будет проверить, насколько оно вам нужно, дает ли оно в вашей конкретной ситуации какую-то отдачу, или можно обойтись какими-то более легкими методами. Это надо будет проверять. Но сейчас, когда вам будет 63,3, вы 63-го года рождения, то есть у вас появляется право получать пенсию и получать эти налоговые льготы, но вы им пользоваться не будете, то не на что вам делать этот КИБО. У вас не будет налогооблагаемого дохода, который с помощью КИБО можно будет освободить от налога.
3: Понятно. Вот теперь я поняла, то я вчера, он так быстро говорил, что я не поняла.
1: Я тоже быстро
3: вот
1: говорю, это... но по-русски, может быть, поэтому...
3: Ну, вас я поняла отлично, и так мне не надо пока делать.
1: Но на всякий случай потом послушайте запись эфира еще раз, и тогда станет еще понятнее, это я вам гарантирую.
3: Я поняла, когда обращусь после осталых, ну, после пособия по безработице,
1: да, пенсионному. Приходите. Обращайтесь.
3: Обращусь обязательно.
1: Спасибо. Удачи вам.
3: Пока... Спасибо.
1: Будьте здоровы, Шаббат
3: шалом. Спасибо огромное. Шаббат шалом.
1: До свидания, Галина.
0: Всего вам доброго. До свидания. Кто с нами? Здравствуйте.
4: Я думаю, что я, наверное.
0: Вы,
4: да?
0: Точно, да.
4: Да,
0: точно.
4: Здравствуйте. Таня, я хочу сказать, что я не первый раз через Эльдара. Я прошу прощения у студии, прошу прощения у специалиста. Я конкретно к вам, Таня, потому что не знаю, когда у меня будет эта возможность. Я настолько благодарна. Я много лет в стране, у меня нет проблем с ивритом. Но я от ваших программ, особенно музыкальных, это вообще... Только чтобы были здоровы, я тогда сказала Юлии Эльдаров, что это просто бриллиант, самый настоящий бриллиант. Прошу прощения, что бриллиант. Я тоже из Азербайджана, я однажды проснулась, большую часть своей жизни я прожила, там меня эта музыка не интересовала. Но тут я утром встала, это была подборка, не прямой эфир. Вау, это такое наслаждение! Я просто подумала, нет,
0: спасибо,
4: я обязана Тане сообщить. Все,
0: спасибо,
4: всего.
0: Вы сообщили, сделали приятно. Спасибо большое. Гоша, извините,
1: да
0: мы
1: не,
0: прервали
1: я с удовольствием.
0: Вас.
1: Я из Москвы, поэтому
0: и
1: я, в общем,
0: хорошо.
1: Нет, я в стороне, да, постоял, послушал про Баку.
0: Спасибо.
1: Баку ни разу не был, наверное, надо.
0: Стоит.
1: Хорошо.
0: Красивый город, красивые люди.
1: Так и запишем.
0: Там интересно. Пожалуйста, кто с нами в эфире? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, наверное, это я.
0: Да, да, пожалуйста.
5: Меня зовут Александр, я из Бершевы.
1: Здравствуйте, Александр.
5: 5 лет назад я достиг пенсионного возраста. Я уволился с работы, забрал пенсионные отчисления, просидел дома 5 лет и вышел снова на работу к тому же работодателю, в ту же фирму.
1: Угу.
5: Должен ли работодатель сейчас отчислять мне пенсионные?
1: Если рассматривать это с точки зрения за обязательных пенсионных, обязательного пенсионного страхования, обязательных пенсионных отчислений, вы сказали, что вы забрали, то есть вы изъяли все деньги с уплатой налогов и так далее, вы не оформили
5: да.
1: себе никакую пенсию?
5: Нет, я старые пенсионные накопления полностью все забрал.
1: Так.
5: И на работу вышел через 5 лет.
1: Нет, я спросил... Оформили ли вы себе какую-либо пенсию, кроме Битуохлиуми?
5: Нет, только Битуохлиуми.

0: можете. Можно попытаться, если он вам не отчисляет, вы можете попытаться с ним на эту тему судиться. Я не адвокат, и я, не знаю, даже сказать, но я не уверен, что ваше дело будет выигрышным.
1: Ясно. То есть он имеет полное право не отчислять.
0: Я бы не сказал полное. То есть я сказал, это серая зона. Если бы он вам сказал, давай я тебе буду отчислять, я бы вам рекомендовал не противиться. То есть пусть отчисляет, потом уже решите, что с этим делать. Если он не отчисляет, вы можете спросить, а почему? Ведь я пенсию никакую не получаю. Но он скажет, ну постой, дорогой, ну мы же не первый день знакомы, ты у меня работал, я тебе на пенсию отчислял, а почему ты ее не получаешь? Вы ему скажете, я все деньги позабирал, он скажет, ну молодец. Забрал и живи с этим. То есть не, спорная ситуация. Я бы не стал, будь я адвокатом, я бы не стал вас защищать перед ним.
1: Понятно. То есть если бы у меня был хоть 100 шекелей пенсии, угу. если бы я оформил, то он должен был бы
0: отчислять? Он не должен был бы отчислять, тогда не было бы спора. Тогда вообще не было бы спора. Спор тогда может быть на том основании, что вы не получаете пенсию. То есть как бы вот этот параметр не соблюдается, но это рукотворное, то есть вы сами это себе сделали. Это не то, что вы пришли в 2008 году, когда были люди, которым работодатели ничего не отчисляли, и вот вам 68 лет исполнилось в 2008, вы пришли, и у вас ничего не было. И вам тогда бы работодатель должен был отчислять, несмотря на то, что вы старше. Вы сами эту ситуацию создали своими руками, поэтому я не уверен, что работодателю заставят вам пенсионное отчисление выплатить. Есть другой момент. Если он вас уволит, то он обязан вам заплатить компенсацию за увольнение, пицуэй питурим. А вот если вы сами уволитесь, и он при этом вам ничего не накопил, и будет, опять же, спор, должен он был отчислять или не должен, вот снова возникнет этот вопрос. Вы могли получать пенсию? Ну, наверное, могли. Вы решили ее не получать? Может быть, какой-то адвокат за такое дело возьмется. Я не адвокат, я напомню.
1: Ясно, большое
0: как
1: спасибо.
0: Пенсионный консультант я бы сказал, что 50 на 50, и мне кажется, что судья по трудовым спорам, если это дело бы дошло до суда, я не уверен, что он бы встал на вашу сторону, хотя судьи в судах по трудовым спорам очень часто встают на сторону работников, даже если есть сомнение, что прав работник, а не работодатель. Но вот тут, на мой взгляд, это 50 на 50 ваша ситуация.
1: Ясно. Большое спасибо.
0: Спасибо. Вам Александр Шабатшалов.
1: До свидания. Из Бирши.
2: Всего доброго. Всего хорошего.
0: Я решил память сегодня тренировать.
2: Вперед. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте. Алло. Если вы слышите наш голос, по крайней мере, мой сейчас, давайте поздороваемся. Да, алло. Отлично. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Да, пожалуйста.
3: Меня Яков зовут. У меня несколько вопросов.
0: Здравствуйте, Яков.
3: Значит, я вышел на пенсию еще в сентябре месяце. Получаю пенсию около 2000 где-то. И я продолжаю работу. Я знаю, мне говорили, слышал, что я могу имею право на 5% каждый год до 70 лет, если я не буду получать биток или умею. Во-первых, вопрос в том, что надо мне что-то, какие-то действия делать.
0: А сколько, такой нескромный вопрос, сколько вы зарабатываете? Пенсии в стране, сколько у вас зарплата? Брутто.
3: У меня брутто где-то около 13 тысяч.
0: 13 тысяч. То есть вы находитесь в такой, в буферной зоне.
3: Больше 14 у меня бывает.
0: Так больше, нет, в среднем сколько получается со всеми добавками?
3: Со всеми добавками.
0: Со оздоровительными.
3: Со сиотными. Угу. Где-то 14,5 тысяч. Где-то вот. Окей.
0: Значит, если это 14 и выше, то в большинстве случаев Битох Леуми не будет платить вам пособие пожилого гражданина. Исключение – это когда есть жена, у которой низкие доходы.
3: Я извиняюсь, я все это...
0: Подождите, но вы задали вопрос, дайте мне ответить.
3: У меня вопрос не в этом.
0: Давайте, извините.
3: Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что должен ли я какие-то действия предпринимать Битох Леуми, просить их, чтобы мне не платили или платили.
0: Вы меня перебили, давайте вы больше не будете этого, пожалуйста, делать. Да, дослушайте, и, может быть, ваш вопрос окажется, что я таки ответил на него. Так вот, раньше в подобной ситуации, когда видно было, что человеку не положено пособие с Битох Леуми, мы говорили...

0: нет смысла ничего с этим делать, они сами видят ваши зарплаты, ничего вам не начнут платить, и когда перестанете работать или в 70 лет, тогда и будете получать свое пособие с, соответственно, надбавкой 5% за каждый год отсрочки. Мы начали сталкиваться с ситуациями, когда люди, проработав вот эти там 2-3 года, мужчины до 70 или женщины после достижения своего возраста, дающего право на пособие, проработали еще несколько лет, и потом, когда они обращаются в БТО, то те говорят им, мы будем тебе пособие платить, но добавлять эти 5% не будем, потому что ты к нам не обращался, а мы не знали, что ты работаешь и что ты пособие не хочешь получать. Бюрократизм, формализм, если не сказать фигня. Но мы, когда мы увидели, что это тенденция, то мы рекомендуем в такой ситуации, как ваша, подать просьбу на пособие, заполнить документы, подать их. Не только мы рекомендуем, разные специалисты, и мы в том числе. Подать просьбу в БТО Хлюми, получить отказ, чтобы он был зафиксирован. Чтобы они не говорили вам потом через год, два, три, а ты к нам не обращался, поэтому мы тебе платить добавку не будем. Я полагаю, что с точки зрения закона, я не специалист по БТО Хлюми, но полагаю, что с точки зрения закона у них нет основания отказывать в таком случае, но вырванные годы они вам устроят. Зачем? Зайдите, откройте личный кабинет БТО Хлюми, подайте просьбу, это занимает 5,5 минут. Да. Зафиксирован там был отказ. Пройдет год, если вам опять присылают письмо, а вот у тебя есть право, а мы не знаем. Они ведь видят ваши зарплаты, они прекрасно знают обо всех ваших доходах, они знают о вас больше, чем вы сами о себе знаете, я думаю. Поэтому, наверное, они делают вид, не знаю, может, у них там план сэкономить деньги на какие-то другие расходы. Не знаю, в чем дело. Подайте просьбу.
1: Значит, лучше подать просьбу.
0: Конечно. Хуже от этого не будет.
1: Да, и еще один вопрос маленький. А вот при моей вот этой зарплате, что мне не надо делать больше?
0: Только что был этот вопрос. Если вы будете получать пенсию, то если
1: я получаю пенсию, да.
0: Подождите, вы опять перебиваете. Если вы будете получать пенсию, и она будет достаточно большой, то, скорее всего, нужно будет сделать КИБУА. Если ваша пенсия на сегодняшний, 2026 году, не превышает сумму примерно 2100 шекелей, то можно обойтись без КИБУА. Можно, это такое КИБУА в легкой форме или КИБУА без КИБУА, заполняется форма 161 ХЭД, подается напрямую в пенсионную компанию, и тогда не нужно делать ни КИБУА, ни ТУМАС. Некоторые бухгалтеры на работе, Хашавей Сахар, не умеют с этим работать, и нужно там с ними определенным образом договариваться. Если у вас пенсия 3000, 3,5, 4, то обязательно сделать КИБУ.
1: Понятно, спасибо.
0: Для того, чтобы не платить, то есть можно его не делать, тогда вы будете с нее платить налог, потом надо будет его возвращать, чтобы не заниматься потом возвратом налогов, сделать КИБУ сразу, как только начинаете получать пенсию.
1: Спасибо.
0: Не делайте сами, ни в коем случае. КИБО скует. Все можно делать самому. Можно самому себе оформить пенсию или удалить аппендицит. КИБО скует, пожалуйста, делайте со специалистом. Спасибо вам, Яков, за ваши вопросы. Шаббат шалом.
2: С моей богатой фантазией представить второе, предложенное вами, в смысле аппендицита, но это ладно. Хорошо. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый.
3: Я Борис. У меня такие два вопроса. Я отработал в одной компании много лет, ушел на пенсию, все выплаты получил и перешел в другую, уже будучи пенсионером. Мне новый хозяин не открыл пенсионную программу. Если я уволюсь, он должен выплатить мне какие-то пенсионные выплаты.
0: А почему он вам не открыл? То есть вы начали у него работать после 67?
3: Да. Уже будучи пенсионером,
0: Вы пенсию оформили от предыдущего работодателя?
3: Да. Нет. Я просто забрал свои деньги из страховой компании и все, и закрыл.
0: Знаете, я вас отошлю к записи эфира, потому что мы ровно 5 минут назад отвечали на точно такой же вопрос.
3: Я был на линии, я не слышал.
0: Я понял. Но там есть просто жалко времени радиослушателей. счет ПИЦУИМ, если вы увольняетесь и вам ничего не отчислили, то ваше право на компенсацию за увольнение ничем не отличается от такого же права других людей. То есть вы уже использовали право выйти на пенсию. Да? Это сейчас вы начали у него работать, уже будучи пенсионером. Поэтому если вы сами увольняетесь, то это не дает вам права на компенсацию за увольнение. Если он вас увольняет, это да. Если по медицинскому там какому-то, по заключению врача производственного вы не можете делать ту или иную работу, а он говорит, что у меня нет для тебя другой, то вы можете уволиться с правами уволенного. Но просто встать и уйти, сказать спасибо, мне было очень классно с тобой, но дальше я буду как-нибудь сам, это вам право на компенсацию за увольнение не даст.
3: А, значит, пенсия мне не положена, да?
0: О том, положена пенсия или нет, это послушайте запись.
3: Я понял. И второй
0: очень
3: вопрос.
0: Подробно разобрали, да.
3: Да, второй вопрос. Корона, как она влияет на это, на все? Мы не работали, как она? То есть это все вычитается?
0: Что вычитается из чего? Я не понял.
3: Нет. Ну, вот, например, ПИСУИ.
0: Если вы были, ну, корона или война, или что, любое, если вы были если вас отправляли в халат, да, то есть неоплачиваемый отпуск, то он не считается частью вашего стажа, вашей работы на этом месте. Это как бы прерывание, замораживание трудовых отношений на этот период.
3: То есть
0: если человек проработал 5 лет, то из этих 5 лет он 3 месяца был в халатах тех или по той или иной причине, именно халат. То есть никогда, не в отпуске, не по болезни, а именно когда его работодателя там временно отлучил от работы и ему платил битуохлюми какую-то выплату по безработице или какую-то компенсацию, то на это время трудовые отношения замораживаются. И поэтому стаж, если работодатель его увольняет и считает, сколько времени он должен ему заплатить компенсацию за увольнение, то это будет не 5 лет, а 5 лет минус минус я время отпуска без оплаты, без неоплачиваемого отпуска.
3: Я понял. Все, большое спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам, Борис. Шаббат шалом.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто с нами?
4: Да, добрый день. У меня такие два вопроса. Я в свое время по выходу возраста на пенсию, у меня не было не было скоплена эта сумма, там, 100 с чем-то тысяч шекелей, и я ее не получал, значит, не оформлял, конечно. Mm-hmm. Прошло уже после этого 13 лет, мне сейчас 80 лет, и уже скопилось давно, как бы, ну, не давно, но какое-то время выплаты пенсионные. Но я опять их не оформлял из-за ненадобности. Я получаю по кицватзекна и плюс работа, я до сих пор не оформлял и не собираюсь даже оформлять. Угу. Так в результате, после увольнения, допустим, кому могут ли наследники получить все эти накопления? Плюс ПИЦУИМ, плюс ТАГМАЛИМ и так далее.
0: После вашего увольнения, если вы уволитесь, то вы должны со своими деньгами разбираться. Если вы решите, что вы деньги не хотите с ними встречаться до ваших 120 и оставить их, так сказать, следующим поколениям, то вы можете записать в кассе. Если ваше семейное положение тут тоже важно.
4: Женаты. Вы женаты. Понятно, жене или детям потом.
0: Нет, не жене, или. Если вы в пенсионном фонде, то первая на очереди всегда жена. Если не в пенсионном фонде, если у вас страховой полис, то, что в народе до сих пор называется битух мина алим, или если у вас накопительная касса, то, что я называю купат гемель, то в ней можно записать конкретного человека, бенефициара, мутав, и это не обязательно жена, можно записать ребенка или соседа, или меня вы можете записать. И тогда после ваших 120 тот, кого вы записали, сможет претендовать на ваши тагмулим, на ваши пенсионные накопления. ПИЦУИМ, с ними другая история. Если у вас так и накопилось немного денег, с одной стороны, и с другой стороны, вы не собираетесь из них получать пенсию, то с ПИЦУИМ, наверное, я бы рекомендовал разобраться, то есть, освободить их от налогов и получить или к себе на счет, или это освобождение зафиксировать в пенсионной компании. Это можно сделать, это иногда проще деньги забрать и переложить, перевести на счет. Но тут нужно также рассматривать эту ситуацию с точки зрения соцнадбавки. Если вы и ваша жена получаете Тосефет Ашламат Ахнаса, то есть соцнадбавку, то там нужно очень осторожно это делать, вытаскивать деньги на счет. Это значит, вы увеличиваете сумму ваших накоплений, там нужно в Битуах Леуми об этом сообщать и так далее.
4: В любом
0: это
4: случае
0: общий ответ на ваши вопросы, не конкретно ваша ситуация. То есть я в общем ответил, что, на что нужно обращать внимание.
4: То есть все мои пенсионные сбережения будут автоматически или с записью переданы наследникам?
0: Я не скажу. Слово «наследник» я вообще ни разу не использую.
4: А кому?
0: Жене, она ваш формально иждивенец, шея.
4: Да.
0: Если, не дай бог, жена уйдет раньше вас, то, возможно, будут бенефициары, то есть те, кого вы укажете в кассе. Если вы этого не сделаете, то тогда, наследники или по завещанию, или по закону. Если завещания не будет.
4: Но кроме ПИЦУИМа, получается, или я могу сейчас ПИЦУИМ присоединить
0: ПИЦУИМ, если вы присоедините, то вы будете уже получать пенсию. Если, если они в кассе, то получить их жене, опять же, пенсионный фонд будет выплачивать пенсию, не задавая вопросы. Жене не отдаст пенсионный фонд деньгами, если у вас керн-пенсия. Если у вас какая-то другая программа, то там другие вопросы. Но если жена имеет право на деньги, это одно. Если жена уходит раньше, то там это по-другому оформляется. Еще раз, конкретно нужно проверять вашу ситуацию, нужно разобрать ее и тогда уже дать вам конкретный совет. В общем, я на ваши вопросы ответил.
4: Теперь еще один вопрос. Об этом же ПИЦУИМе. Мне уже 80 лет. Я имею право уволиться по собственному желанию с получением ПИЦУИМа? Или все равно надо брать медицинскую там справку, или если я сам увольняюсь, но в конце концов 80 лет имею...
0: Если вы сами увольняетесь, просто так, встал и ушел, если вы начали работать в этом месте после 67, то...
4: Нет, до 67.
0: До 67, и вы продолжаете там? На том же месте, и вам до 67 начали эти отчисления, и вы с того момента, когда вы начали работать, не увольнялись ниоткуда, не заявляли, что вы...
4: Нет.
0: Тогда можно утверждать, тогда можно уволиться, а потом, если работодатель не выплатит, то можно заявить, что «а вот я же уже достиг пенсионного возраста, я ни разу это не использовал, это право, а мне оно положено». Вот можно таким способом попытаться пойти. Мы в такой ситуации обычно, то есть еще раз, это общий ответ, мы обычно не рекомендуем писать в заявлении работодателю, что вы хотите выйти на пенсию. То есть увольняться, писать, что я уволился. Это не всегда работает, это не всегда правильно. В некоторых случаях работодатель готов какие-то плюшки определенные дать работнику, который выходит на пенсию, а тот, который просто увольняется, нет. То есть, опять же, нужно конкретно вашу ситуацию рассмотреть. Общий ответ я вам дал.
4: Не, ну как, я если увольняюсь, я уже окончательно ухожу. Не работают, и без пенсии, и не работают. Так ПИЦУИМ же, наверное, должны вернуть или нет в таком случае?
0: То, что вам накопили, да. Если он вам отчислял не полностью или есть какие-то там задолженности по ПИЦУИМ, то нужно действовать немножечко аккуратно.
4: Что значит действовать? Ну, если есть...
0: Вам нужно действовать аккуратно. Просто прослушайте то, что я до этого сказал.
4: Он, допустим, полностью отчисляет. Он
0: если полностью отчисляет, и не было и с самого начала, и нету никаких невыплаты долгов по ПИЦУИМ, то, что накопилось, оно будет ваше, даже если вы по собственному желанию идете.
4: Вот это я хотел спросить. Uh-huh. Но кто-то еще был вопрос, что он где-то 60% ПИЦУИМа или 40%. Может платить или не платить? Или
0: 72%. Это если он в месяц отчисляет 6, а не 8.33. 6 умножить на 12, это 72. Получается, за год накапливается. И разницу в 28, если вы сами увольняетесь, он может не платить. Но если у вас есть право на ПИЦУИМ, то он должен будет заплатить. мы уже начинаем повторяться.
4: А, в этом смысле, что...
0: Если он начисляет вам полностью, то этого расчета, расчет этот не нужен.
4: Ну, хорошо, я понял. Спасибо.
0: Спасибо, дорогой незнакомец. Шаббат шалом.
2: Всего доброго. Всего хорошего. Пожалуйста, добрый день. Кто в нашем эфире?
5: Добрый день. Да. Меня зовут Александр. Я один маленький вопрос. Вы сказали, что с 1 апреля увеличиваются различные налоговые льготы. Меня интересует сумма, необлагаемая налогом на ПИЦУИМ. Раньше она была 12 750, помноженная на количество лет. Как она изменилась?
0: Про апрель я ничего не говорил. И по...
5: говорил кто-то другой консультант.
0: Про ПИЦУИМ... Кто же это мог быть? Про ПИЦУИМ... Нет, с ПИЦУИМ ничего не изменилось. Изменились ступени налоговые.
5: Нет, вот эта сумма не изменилась.
0: И в нескольких населенных пунктах дали налоговые льготы, которых раньше не было.
5: Ну, сумма,
0: значит, то, что касается неналогооблагаемой суммы компенсации за увольнение, ее публикуют раз в год в январе. И она должна быть привязана к индексу цен, но ее замораживают по политическим или экономическим соображениям. То есть она как была, так и осталась.
5: Все, спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
5: До свидания.
0: Александр.
2: Спасибо, до свидания. Пожалуйста, кто сейчас с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если было сделано кибуа с хуёт, то нужно потом в Масахносе делать каждый год ТУМАС?
0: Если вы продолжаете работать и при этом получаете пенсию, первый год после того, как вы оформили пенсию, мы настоятельно всем рекомендуем сделать ТУМАС. То есть, скажем, если вы начали пенсию получать с, к примеру, мая 2025 года, то в 2026 году мы рекомендуем всем делать ТУМАС, потому что первый, который был за год с частичной пенсией, он не соответствует году, когда вы получаете полную пенсию. А в остальных случаях, то, скажем, прошел год, два, три, это не всегда обязательно. Налоговое управление во многих случаях присылает автоматические письма, в котором пишут, что то, что было в прошлом году, продлевается на следующий. Нужно следить за тлушами пенсионными. Если вы видите, что вдруг с вас начали снимать налоги, нужно проверять, почему. Если вы видите, что с пенсии налогов нет, а с зарплаты налоги снимаются как с единственного дохода, то можно продолжать и лишний раз в налоговую не обращаться.
6: Угу. Нужно следить за тлюшами от пенсии.
0: Но да? Это всегда вообще полезно, да, смотреть, сколько вы получили, что там вам... Там, например, обычно пенсионные компании вас поздравляют с днем рождения в тот месяц, когда у вас день рождения, пишут о каких-то изменениях. Стоит читать, они бывают информативны. Ну и в том числе смотреть, сколько, если сняли налог, задать вопрос, почему, проверить, может быть, не должны. Иногда бывает, что сняли там несколько шекелей, и мы проверяем, и оказывается, что действительно нормально. Вот у меня пару недель назад была ситуация, когда клиентка, впервые в моей практике клиентка спросила, почему у меня пенсия стала больше. Обычно люди такой вопрос не задают, спрашивают только, когда она уменьшается. И вот впервые меня спросили, почему стала больше пенсия. Ну, не совсем так, там налог немножко, появился какой-то небольшой подоходный налог, именно потому, что пенсия выросла в апреле, я объяснил, почему. Если правильно, если это кибуа было сделано правильно, и пенсия чуть-чуть увеличилась и залезла в налогооблагаемую зону, то это может быть, ну, хорошо, так получилось, значит, больше стал доход, поэтому появился подоходный налог. А иногда это может быть таким симптомом того, что нужно что-то сделать, нужно чем-то заниматься.
6: Скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Если мужчина 68 лет, вот муж мой, он работает, получает пенсию и получает кицва из рахватик. Я 64 года, не работаю, получаю в Данкошер Авода и оформила пенсию из Битуах Леуми. И на тот момент, как я оформила пенсию из Битуах Леуми, у мужа это кицва зикна почти на 1000 шекелей срезали. У него зарплата в среднем 10-11 тысяч.
0: Не, я не совсем понял вопрос, но я не специалист, не крупный специалист по битуохлюми, то есть нужно проверить, что ему платили, что стали платить вам, и как одно с другим связано. Есть ситуации, когда одному из супругов платят пособие увеличенное из-за того, что второй не получает свое пособие, а когда этот второй начинает получать, то тому перестают платить надбавку. Возможно, это ваша ситуация.
6: Нет, это я не имею в виду. Надбавку, да, само собой. Mm-hmm. Из вот это 2600, то, что у Кицвазикна, mm-hmm. он получает 1600. Является
0: проверьте, ли... проверьте его, надо проверить его доходы. Вообще, с битуохлюми есть, у них есть сайт, у всех есть личный кабинет, а если у вас его нет, рекомендую открыть. И там можно с ними общаться, там можно писать, задавать вопросы, и на них отвечают, насколько я знаю, пока что люди, не роботы. То есть можно зайти, посмотреть, что ему выплатили, что сняли, во-первых, то есть посмотреть, какие ему, что именно у него вычли, за что. И если что-то непонятно, задать им вопрос. Иногда это бывает какая-то ошибка, иногда компьютерная система дает не то чтобы сбой, но неправильно считает какой-то доход. Иногда это человеческий фактор, и таким образом можно ситуацию исправить. Начните с этого.
6: Хорошо, спасибо вам.
0: Удачи, шаббат шалом.
2: Всего хорошего. Пожалуйста, сейчас, я думаю, я просто хочу предупредить, что мы должны будем связаться с теми, о ком вы говорили. Пока связываются, я хочу сказать вам, что потом после программы обратите внимание, есть вопрос, который вам направили наши радиослушатели в группе радиостанции Конрека. И вопрос пока от меня. Написали, собственно, для вас. С чего надо начать, когда хочется проверить, все ли работодатель перечисляет в пенсионный фонд? То есть, ну, вы, конечно, это знаете, что многие из нас не подозревают, что что-то где-то годами может не накапливаться и так далее. С чего начинать?
0: Тут нужно на две части этот вопрос разделить. Первая часть – это доходят ли пенсионные деньги до пенсионной кассы. То есть в ТЛУШЕ мы можем увидеть, в зарплатной ведомости можем увидеть, что оформлено в бухгалтерии, сколько снял работодатель с работника, сколько он добавил от себя. И эту информацию можно и нужно сравнивать с данными кассы, в которую делаются отчисления. Очень редкие ситуации, когда работодатель не платит, то есть снимает, оформляет, в ТЛУШЕ пишут, что снимает деньги, а на самом деле их не переводит. Это на самом деле уголовщина. Это как не платить зарплату. Да, ну, это Аланат Сахар. Но и такое бывает. Пенсионные страховые компании в этом смысле стоят на страже наших интересов. Через какое-то время, когда они перестают получать деньги, они начинают писать письма, они... Если проходит много времени, и работодатель никак не реагирует, они с ним судятся, не только именно работник, а компания, да. Потому что, ну, например, в случае потери трудоспособности, если вкладов нет, то в некоторых ситуациях компания должна платить, несмотря на то, что не была страховка оплачена. Это первое. Второе – это правильность, собственно, отчислений. То есть платят человеку зарплату, которая состоит из трех строчек – базовая зарплата, дополнительные часы и возврат на поездки. Там, кажется, все просто. Если платят с зарплаты, а с возврата расходов из дополнительных часов пенсионных отчислений не делают, то, казалось бы, все в порядке, все по закону. Но может быть какое-то отраслевое соглашение, что работники той или иной сферы, им должны и за поездки, и за дополнительные часы тоже делать пенсионные отчисления. И вот это уже проверяет, ну, мы на консультациях пытаемся отловить такую ситуацию. Не всегда все прозрачно, не всегда все видно. Иногда направляем людей к... так сказать, к смежникам, к другим специалистам. Есть такая лицензированная деятельность Будек Сахар Мусмах. Это человек, который именно конкретно этим занимается. Он изучает все отраслевые указы, все там, насколько может, соглашения, и проверяет соответствие именно того, что конкретно этот работодатель конкретно этому человеку должен платить.
2: Хорошо. Спасибо огромное за этот ответ и направление, что делать в такой ситуации. У нас по вашей просьбе сейчас на линии два человека, о которых вы нам говорили. Спасибо. Давайте, с кого начнем? Они оба с нами сейчас.
0: Давайте с Сергея.
2: Сергей, здравствуйте, вы с нами?
7: Да, добрый день. Добрый
0: приветствую.
2: Итак.
0: Рассказывайте, что вы угадали?
7: Да, ну угадал, во-первых, ответ на эту долгоиграющую загадку с Хатифом, который надо было угадать сласть. Это оказался да. Хатиф Мукзам. Он был из песни «Игры лидеров» с одноименным названием. Совершенно и в песне
2: Мукзам.
7: В последней программе это «Ширхан Бейесит». Так, еще также в этой последней песне была отсылка к песням «Шалом Лево Шаббат», к песне «Алихали Кейсария». Это, кстати, слова Ханы Сенеш, такой знаменитой,
0: совершенно известной. Верно. Эту песню по ошибке люди ее называют по первой строчке.
7: Да, ну, есть, Эли,
0: да. Или, да. Но это не название этой песни, она действительно называется «Алихали Кейсария».
2: Верно.
7: Да, и там еще есть одна песня, это группа «Хаверим Шель Наташ», они «Лю Рокет». Отцов, так я понял, да?
0: Да.
7: Шилё и Полялай, Шилё и Полялай.
0: Совершенно верно. Да, Сергей, ну спасибо. И... Спасибо. Да. Нет, я дам второму слушателю ответить на часть загадки. Спасибо. И вы уже приз получали, но вам еще полагается. Я с вами свяжусь потом.
2: Здорово. Поздравляю. Спасибо, Сергей.
0: Шаббат шалом.
2: Александр, если я не ошибаюсь, да, сейчас в нашем эфире. Пожалуйста.
8: Алло, добрый день.
9: Ну, я хочу только все, что сказал Сергей, я могу повторить, но я хочу дополнить...
0: А был еще один вопрос.
9: Да, насчет того, что главный герой изучал и какой-то по какому предмету.
0: Да.
9: Значит, там речь шла о Бегет Кефет. Угу. Это тема, которая изучается по предмету Лашон. Это шесть... согласных специальных, которые... Там связано что-то с дагешем, я, честно говоря, не помню всех деталей, но это бегет кефет, это бет гимл далит, каф, пей и таф.
0: Совершенно верно. Бегет кефет берош мила – это слова, в которых в начале слова есть дагеш. Поэтому мы говорим бакаша, но левакеш, там в бет меняется на вет и так далее. Бегет кефет берош мила. Я сам это в школе в Израиле учил в 11 классе, поэтому мне так это из запало. Песни да, запало в память. Александр,
2: спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
9: На бульпанах этому не...
0: В бульпанах не этому обучали. Не учили, да, это да, в школе да. учат.
2: Спасибо большое. Хорошего вам
0: спасибо, продолжайте, да, будет сейчас новое.
2: И следующая, да, ваша просьба, загадка музыкальная, которую мы сейчас, собственно, услышим. Не называй, как я понимаю, исполнителей на данный момент.
0: Да, не называем, хотя я понимаю, что есть Шазам и есть...
2: Никто не отменял.
0: Да, есть... Можно угадать, но все равно назовите автора и исполнителя и... Вопрос, который я подготовил, попробуйте найти связь между этой песней, семьей Симпсон,
2: неплохо,
0: человеком, именем которого названы многие улицы в нашей стране. Этот человек при жизни против, можно сказать, своей воли разъединил евреев, а сегодня в центре страны, в центре Израиля, он соединяет светских и религиозных. Это второй. И третий гость авторской программы Игоря Харифа, прозвучавший в эфире радио Река 9 апреля сего года.
2: Ого. Спасибо за приглашение на сайт корпорации. В очередной раз. Спасибо большое. С нами был лицензированный пенсионный консультант Гоша Иткис. До встречи в нашем эфире. А мы слушаем музыку.
0: Спасибо.
2: Которую просили именно вы. До свидания.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.